слышен тихо урок, подойти с ним. Так кто хрена закупит за жадный пензе? Енже, енже, сбила с полста веси, а ты купит за. Таковый виход солнца, я целком в порядке.